0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Das ist Antenne Thüringen Classics.
2: Antenne Thüringen Classics.